ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯒꯦꯗꯔꯤꯡꯁꯤꯡꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯁꯨꯠ ꯇꯥꯏ ꯄꯨꯜꯂꯝꯃꯒꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯌꯣꯒꯒꯤ ꯑꯔꯨ ꯑꯔꯨꯕ ꯑꯥꯁꯟꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯛꯏꯁꯦ ꯑꯁ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯠ ꯇꯥꯏ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯌꯣꯒꯒꯤ ꯑꯔꯨ ꯑꯔꯨꯕ ꯑꯥꯁꯟꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯛꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯣꯒꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯨꯕꯅꯣ ꯌꯣꯒꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯨꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ